свет, окружающий, обремененный, ты успокой, потому что настоящий мир, настоящий покой можно найти только у тебя. Помоги, чтобы мы сохранили нашим сердцем этот мир, покой, во всем всегда могли доверять.